0: Негр, да.
1: А где сейчас это? Тамакон. Да, это я, но все равно.
0: Я слышал.
1: Sorry, low volume, repeat.
0: I mean, you just have a green shirt on when you got out of the car.